0: Атмосфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Александр, зараз мене 20 хвилин після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Політв'язням, які зараз визволяються, найпершим необхідна колосальна підтримка у плані здоров'я і фінансу, крім переконання білоруської волонтерки, яка живе у Данії, Надія Лінде. Так само важно давати моральну підтримку у такі нелегкі перші часи, розказує соразмовця.
1: Освободили 25 політзаключених. Я думаю, що це 25 людей, яким потрібна буде колосальна помощь. Это будет, конечно же, и вопросы жилья, и вопросы легализации, вопросы здоровья. Я знаю, что очень многие политзаключенные, которые выходят, у них очень серьезные проблемы со здоровьем, и которые могут стоить огромных денег. На это нужно быть готовыми тоже потратить свои силы, чтобы как-то им помочь. Вот, ну, поддержать морально, в том числе, наверное, этих людей, потому как их вывезли против их воли. Я думаю, что некоторым будет сложно осознавать, что их обменяли на какие-то санкции или смены, отмены санкций, то есть, ну, человеческие жизни стали разменной монетой. Вот. Ну, поэтому я думаю, что вот на сегодняшний день и вот то, с чем мы столкнемся, это будет вот именно поддержка вот тех, кто вышел, и ожидание новое какое-то, я не знаю даже, как это сказать правильно, чтобы по отношению к людям новое, это не партии, но новая группа людей.
2: Насколько тяжело стало зараз находить как раз эти ресурсы, финансовую поддержку для того, как закрывать терминовые сборы на адвокатов, чьи-то медикаменты, на тех, кто вышел?
1: Я думаю, что это становится все сложнее и сложнее, потому что люди устали, люди хотят жить своей жизнью, и они не видят в этом уже особого какого-то смысла, потому что если мы говорим о том, что было в 2020 году, и была какая-то надежда на какие-то перемены, то сейчас люди не понимают, что мы поддерживаем, зачем мы поддерживаем, к чему мы идем. Мы продолжаем говорить о том, что очень важно поддерживать тех людей, которые вышли тогда, которые потерпели за свои взгляды. Это смелая группа людей, это те люди, которые не побоялись выйти и сказать свое, нет режиму, и попытались бороться. И очень важно не оставлять их сейчас одних, потому что, наверное, когда-то откроется новое окно возможностей, и было бы неплохо быть всем вместе, чтобы воспользоваться им. Наверное, научиться на каких-то старых ошибках и сделать что-то по-другому, но тем не менее, ну, то есть мы говорим об этом, мы напоминаем политикам здесь, в нашей стране, ну, в нашей стране, я в Дании живу, о том, что это все же еще проблема в Беларуси, что продолжаются репрессии, потому что сейчас очень много событий происходит в мире, и, конечно же, держать на повестку Беларусь становится все сложнее и сложнее. Вот. Мы ищем каких-то новых доноров, новые пути собирать деньги. То есть, ну, вот как-то так.
2: Як думаете, а вот что является индикатором, что солидарность все еще эффективная и доходит до политвязнев?
1: Такой очень хороший индикатор, когда вот вышли вот эти 25 человек, и Байсол объявил сбор из расчета 1000 евро на человека, и этот сбор был закрыт в течение нескольких часов. Я думаю, что это очень такой серьезный показатель того, что людям все же еще не все равно. Вот. Это была достаточно большая сумма, 25 тысяч евро, на мой взгляд, и она была закрыта за несколько часов.
2: Як думаете, насколько эффективно зараз працует эта система допомоги с реабилитацией, с легализацией былых политвязням за межой?
1: Она работает, но это становится сложнее и сложнее, потому как люди выходят, люди продолжают обращаться, а средств и поддержки становится меньше, конечно же, потому что, ну, та же Украина сейчас на серьезной повестке. Вот идет зима, и я думаю, что будет нужна им помощь в том числе. И это более понятная тема, наверное, для иностранцев, нежели репрессии в Беларуси. Ну, поэтому это очень актуальная тема, потому что люди, которые выходят сейчас, это те люди, которые просидели еще больше в тюрьме, а, следовательно, пострадали еще больше. И они сталкиваются с очень серьезными проблемами со здоровьем. Я знаю это не просто так, там, как бы я слышала и читала, потому как я общаюсь напрямую с некоторыми бывшими политзаключенными, и я понимаю, о каких суммах идет речь. Вот. Поэтому это очень серьезный вопрос.
0: І так само тут нагадаємо, що після хвилі масштабних помілувань у день недавнього визволення чергової групи з 25 чоловік у межах погоднення у США кількість політв'язнів за кратами складає каля 880 чоловік.
3: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.

0: Дякуємо!
1: Будзем з вамі разам на хвары беларускага радыё Рацыя. Ну і краска зараз распавядзем, як на выходных цэнтр Беластока пераўтварыўся ў квэст-гульню. Больш за 10 камандаў шукалі зашыфраванае месца ды разгадвалі гарадскія загадкі. Фінішавалі ўдзельнікі ў доме саседскім, дзе падвялі вынікі ды ўзнагародзілі пераможцаў. Як гэта было і што было цікавага, з удзельнікамі гульні паразмаўляў Сергей Апанович.
2: Распавядзіце, калі ласка, чым вам была цікавая гэтая гульня, ці першы раз вам удавалася ўдзельнічаць у такім праекце, і што было падчас гульні, ці цяжка было праходзіць гэтыя ўзроўні?
3: Бардзо ще падабала, бо я теж любя, кедзіш кожустам, як бы нас музеў вбігаў на Грымейське, вэнц мі таго трохе бракувала в Беластоку.
2: Ты ж давно не граў, так?
3: Не граў. Трохе на пачатку было квестія, як чытала, не было мне ясна, якби код адповіді, якби в голові шукам код відповіді, пужі, якби помішлам, окей, то трохе відать, що це стумачено хіба, вінц ще втеди скупілам, що окей, то ж мусі бити відповідь.
4: Класно, перший раз ми було дуже інтересно, весело, прикольно. Переругалися командою, потім мы помирились и так несколько раз.
2: А что было тяжко, а что было легко? Расскажите в этих заданиях.
4: Что легко? В целом все было на таком достойном уровне, на самом деле. Тяжело было найти финиш. Самая тяжелая задача.
2: То есть вы тут в доме соседским не были до этого ни разу?
4: Нет, не было. Я больше скажу, в Белостоке, наверное, второй или третий раз.
2: А что вам подавалось?
5: Вообще вопросы были классные, хорошо поставлены. Надо было и подумать, чтобы что-то найти правильный ответ. Вот. В принципе, игра в целом на уровне как мы привыкли к подобным играм.
2: А вы же уже играете, да? Вы же, я ведаю, что в Беластоку вы уже принимали удел в разных играх подобных.
5: Да, давно уже, три, наверное, и в Белосток Детектив начинали с него формат этих игр, узнали с Белосток Детектив. И потом, когда Белосток Детектив поменялся на этот формат уже, то, в принципе, тоже не первый раз. Второй подобный формат. Но игра на уровне мне очень нравится. И из того, что сложно было, это согласен, найти место финиша, потому что мы знали, где окна на восход, где у них офис, мы пришли сюда, но потом не сориентировались, куда дальше идти.
6: Не знаю, хорошая прогулка утром в субботу. Не знаю.
7: А вам? Понравилось, уже второй раз.
2: А задания сами, как были сформулированы, нормально?
7: Иногда стоит подумать, на некоторых вопросах было такое, что это такое, как это делать, и просто как с теми тремя колоссами. Идешь, три колосы, ответ.
8: Замечательно. Второй раз участвую, но ощущение как первый. Загадки очень интересные, очень понравилась концепция, то есть ты изучаешь город, разгадываешь загадки и очень-очень вместе с командой очень интересно их разгадывать.
2: Как тебе подобалась эта игра?
9: Подобало мне очень. Походить просто так, навіть просто еще пройти. И теж при оказии можно загадки какие-то робить.
1: І разобная гульня ўжо ў сярэдзіне кастрычніка. Арганізатары рыхтуюць новыя загадкі ды шукаюць цікавае месца Беластока.
10: Гэта радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ігоря Білорська, Радіо Рація. Я жадаю вам доброго дня. 98.1 FM у Білостокудої Харудні, 99.2 FM у Бірсі, Біле Подрязки, іди так само інтернеті rc.com. Зараз, крім ласка, чергова інформація, чергова тема, де історія виходить у наш ефір, яку можна періодично зустріти на різних імпрезах вінінських білорусів. Зовуть його Роман Тасматуліс, він онук славутого білорусського політичного діяча початку 20-го століття, письменника, одного з створальників Білоруської Народної Республіки Вацлава Ластоцкага. Про свого славутого діда він довідався тільки у сталому зрості, і з того часу білоруський рух для його не чужи. З нашим суразмовцем порозмовляв Василь Кроква.
1: А коли ввогулі ви довідалися, що Вацлав Ластоцкий – це ваш, ну, свояк? Ну, Вацлав Ластоцкий був вельми довго заборонене ім'я, і не ведаю, ці з дитинства ви ведали про гэта?
2: Не з дитинства. Моя мать сказала это потом уже, значительно позже. Сказала, что Вацлав Ластоцкий – мой дедушка. Я внук. Я внук.
1: И в вашей семье как вы ставились до Вацлава Ластоцкого? Был ли в семье некий? Ну, там, вы его сгадывали?
2: Я лично так его не помню, потому я 41-го. Его уже не было. Но он отец моей матери. Но они разошлись с Лазину Пеледа, с собой. Лазину Пеледа разошлись, и моя мать потом была как-то уже отдельно. Она еще была молодая, когда они разошлись.
1: А скажите, вот в Литве имя Вацлава Ластоцкого поширено? Я вот веду, Шильда есть. Как вы тут в Литве ведают Вацлава Ластоцкого?
2: Очень мало. И также моего прадеда, Никодима Ивановского, тоже очень мало в Литве о нем знаем. Но хотя вышла книга «Эразм Никодим Ивановский», такая книга, так у меня есть. Немножко читал там, но как-то только так, в книге.
1: Никодим Ивановский – прадед Риманта Саматулиса по матчиной линии. Он жил у 1846-1931 годах. Был владельником парагийского майонка у Жамойтии, мастаком и автором литературных текстов. И был батьком двух сестер-письменец – Софии Пшибыльской и Марии Ластовской, ведомых под супольным псевдонимом Ладино Пеледа. Книга, про якую говорю, Риман Тасматуліс, вийшла у 2024 годзе у Коўне. Яна называецца «Никодым Эразм Івановскі, Эліза Жэшка, Марія Канапніцкая, ліставання і ўспаміны». А да вас зараз звертаюцца часта, вот, запрашаюць на розныя прэзы, вот, вас запрашаюць?
2: Ну, не очень так. Рядко здесь. Я очень порадовался, когда меня пригласили здесь. Уже не первый раз я, уже много раз прихожу на общество белорусов здесь. И очень рад.
1: А скажите, а ваши дети, внуки, яны как бы ставятся Вацлава Ластоцкого?
2: А, и мой сын хотел здесь быть, но он только сейчас на работу побежал, не мог. Сын. Он меня сюда привез.
1: А ваши внуки ведают про Вацлава Ластоцкого?
2: Ну, немножко ведают. Ведают, но мало. Но я хочу, чтобы это как-то распространить. И чтобы для белорусов хочу, чтобы вспомнили мы, когда в 20-м году, когда Желиговский, значит, нападал на Вильнюс и захватил Вильнюс, что вместе с литовской армией против Желиговского был и батальон белорусский. Так что мы были союзниками военными, союзниками. И все время так получается. И в 18-м мы провозгласили и Белоруссия, и пропала. Теперь в 90-м тоже пропала.
0: И так говорится Риман Тасматуліс. Он родился в 1941 году в Коўне. Литовский историк, краязнавца, публицист, да удельник национального руху. 20 хвилин зараз застается до 9 Беларуси, до 8 Польши. На хвале Радио Рация мы с вами далее разом.
3: Радио Рация.

Wierzy? Nie. Мы не зникнем, мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Беспилотники атаковали российскую нафтобазу в Краснодарском крае. Польша все больше активно выкористовывает механизмы депортации замежника. У Харошче мерковали захование исторических парков под час суши и ураганов.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: В России 28 вересня беспилотники атаковали нафтобазу «Эдельвейс» 95 в Краснодарском крае. Там отбылся масштабный пожар, пишут украинские мониторинговые телеграм-каналы, поведомляет газета UA. Фото и видео с мониторинга телеграм-каналов показывают, что на нафтобазе отбылся масштабный пожар. Сходно с анализом Астра, видеозаписа у видовочцев стало зрозумело, что горит нафтобаза краснодарской компании «Эдельвейс-95», которая занимается оптовым гандлем нафтопродуктами. «Эдельвейс-95» закупляет продукцию непосредственно у наибуйнейших российских нафтопереопрацовчих заводов. Основным видом деятельности компании являются оптовые поставки дизельного палива и бензину. Объем нафтобазы складает 4500 кубометров. И она так сама имеет власную чыгунку для отгрузки и приема палива. Присутная на 5-м форуме островских, который отбылся в Киеве, белорусские представники отзначили, что все лето после встречи Владимира Зеленского и Светланы Тихановской в взаимоотносинах с украинской владой отбылся полный перелом. Про это рассказал аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: По сути, окреслював те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними. Відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
3: Про позитивні зміни у ставленні до білоруських демократичних сил указали под час форуму и Михаил Подоляк, дарадца офиса президента Украины и украинские народные депутаты, рассказал присутный на форуме эксперт. На белорусской меже затримали IT-специалиста из Израиля за подписки на YouTube-канале. Все лето в вересне. Под час пересечения литовско-белорусской межи был затриман IT-специалист и предпринимальник Михаил Кац. Про это мужчина рассказал в своих социальных сетках, пишет правооборонный центр «Весна». Михаил уже 8 годов живет в Израиле, але приехал в Беларусь в приватных справах. Нагодой для переследу стала проверка смартфона силовиками. У мужчины нашли подписки на два YouTube-каналы, которые улады признали экстремистскими материалами. Михаил отбыл трое суток у ИЧО, отримал штраф, а его технику конфисковали. Тем часом Польша все больше активно выкористовывает механизмы депортации замежников. Когда в 2022 году краину примусово покинули около 3800 человек, то летом уже 9400 человек. Сироты тех, кого высылают, и все граждане Беларуси. Решение об депортации можно обскардить, але сделать это треба вельми худко, усяго за 7 дзён. При этом сама подача скарги не спиняет процедуры высылки. Подляшша. У парку музея палацевых интерьеров у Харошчы 27 вересня отбылся краевидны шпацыр «Зеленая спадчына под гарачым сонцем», присвечаны ахове гістарычных ансамбляў у эпоху кліматычных зменаў. Замест теоретичной лекции удзельники разам з экспертами прайшлі алеями парку, вывучаючы стан вековых дрэў і сляды, якія пакідаюць паводкі, сушы і ураганы. Про асаблівую небяспеку для гістарычнай зеляніны распавядае прадстаўніца ваяводскай управы аховы помнікаў у Беластоку Эваліна Трахімовіч.
5: Ogólnie całe takie założenia, tak, parkowe są po prostu narażone, tak, w dobie załamania klimatu. Nie będzie to w ciągu 5 minut, tak, nie będzie, że od razu, tak, wszystkie drzewa nam po prostu tutaj będą zamierać, tak, czy przestanie rosnąć trawa, tak. Nie, to jest po prostu proces. No i nie niestety takie właśnie parki, szczególnie właśnie ze Starodrzewem, są dość mocno narażone.
3: Podczas sustrecze o historycznym Palacowym Parku Haroszczy udzielnicy obmierkowali, jak zachować historyczną kompozycję parkowych alejów u czas ryskich pierapadał temperatur i co robić z garackimi drewami, jakie suchnąć i trapiają pod zagrozu wysieczki. Szpacery przeszły w mierzach europejskich dzion spadczyny 2026. Nasze nowiny dostępne, a tak samo na sajcie racja.com, w naszych socjalnych sieciach. Czerwowy wypusk przez godzinę.
0: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння, 28 верасня, дарэчы, апошні панядзелак верасня. Калі што, калі камусьці патрэбныя нагоды і вы не хочаце чакаць нагодніка, калі ласка. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялізь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Стартак, Дарасмус, Юля, Ніскіс, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, традыцыйна ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну, а потым пра працу. Даведаецеся, што руцінная праца можа нечакана ўплываць на прадуктыўнасць чалавека.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукла и читая Ян Мордень.
4: Ніва, 17 жнюня 1975 года. 23 липня у 7 годин 14 хвилин автобус ПКС с номером 1967АМ, едучи с Клейник у Гайновку, проимчався праз лужину и облил брудной водою стоявших на припинку у чижах людей и затримався, минувши припинок. Люди кинулися бегчи до автобуса, на жаль, надаремно, бо шофер заперся у дверях и твердо сказал, что возьмет только с месячными билетами. Але таких не было вовле, бо все поехали раннейшими автобусами. Хотя в автобусе были еще вольные места, однако шофер не хотел никого взять, нават тих, якія ехали до лекара, и нават тих, кто хотел подъехать на наступный припинок у Збучи. Шофер Степан родом з К, что каля Ласинки, гміна Нарва, не познав навод своей своячки Соньки, я, якую викликали у Гайновку. Отказав ей, что має час и будет стоять целый день, покуль люди не отсунутся от дверей, а гроши за свою працу и так отримає. Одна жанчина кинулася с кулаками. Шофер, видать, спужався, бо почав дрижеть, утек за автобуса и схавался за киоск. Люди решили чекать наступного автобуса, а некоторые пошли у Збуч 4 километры. Праз годину шофер скурил пачку папиросов и надумался, однак, ехать у Гайновку, где раздобрился так, что взял тих людей, якія захотели еще с им ехать после такой войны. У Збучи забрал тую боевую жанчину, якой браковало места в чижах. Шофер гэты ездить тут уже 7 годов, и, как признался, мае крыўду до чижовских людей за то, что некали нехто назвал его хамом. Хоть он тады забрал усих, и автобус был битком набиты. Этой справой повинен затекавиться отдел ПКС у Белостоку, каб не допустить до наступных порахунков.
5: Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, хочу рассказать тебе об своим трагичном житті и прошу, пора, як поступить, каб урешті жить по-человечи. Уже в дзяцінстве пришлося мне много потерпеть. Померла мама, и осталося нас трое сирот. Батька хутка женился, и мачеха выручалася мною в работе, як найстарейшей, як только могла. Час ішоў, и в 18 год познайомилася я с хлопцем. Было это мое первое каханье, ходили больше года, мели пожениться, и вось мой каханы трагично загинул, а я осталася тяжарной. Подгадавала уже дитя, и посватався до мене хлопец. Хутка скрутили веселье. Ён мне не подобався, але ці ж могла я пярэчыць. Паненка с дитем, добра, что хто холеч трапляется. Вийшла, и почалося сімейнае пекло. Муж пил, пропивал все свои гроши, скандалил, дитя мое байструком называл. Терпела, сподевалася, але промучившися так 5 год взяла развод. Працую, недавно отримала добрую кватеру, и вось познайомилася я с Михасем. И он кавалер, ему амаль 40 годов, почав приходить. Приемно проводим час, бо мужчина серьезный, толково говорить. На горелку, чего я найбольш боюся, не ласы. Пройшло уже полгода, як мы знайомы, и теперь сказав он мне, что нема чого так ходить, треба жениться. Але я боюся замуж выходить. Часом уже, здається, згаджуся, але як вспомню минулое, аж страшне. Что мне сердце і карабіть, ці жить далей самой, ці еще раз вийти замуж? Парай. Галина з Б. Отказ сердцейка. Галина, пережила ты в житті много дренного, дык, як кажуть, опарившися на гарачим, то й на холодное дмухаєш. Это добра, лепш почекать, чимсь потім наракать. Але выйсці замуж, напэўна, варта. Ты ж маладая, жыццё перад табой. Ды не ўсе ж мужчыны дрэнныя. Зрэшты, ты ж і сама аб жаніху добра гаворыш. Калі маеш нейкія сумненні, з шлюбам пачакай, час пакажа, ці варты ён твайго сэрца. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Спасибо на хвалях белорусского радио Рэдсе. Обяцаў вам рассказать про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями. Дык вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у аўторак 29 верасня, надворье у Беларуси буде вызначаць антициклон с центром близу паўночна-ўсходніх районов республики. Зменлівая хмарность, пераважна без ападков, у ночные и ранішні час у многих районах туман, ветер неустойлив и слабым, температура паветра минимальная ночью от 2 до 8, а максимальная днем от 15 до 21 тепла. Атмосферный тиск у ночи будет слабо расти, а днем истотно не изменится. У сераду 30 вересня надворье у Беларуси в основном будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, только ночью и раницей по полночи краина добьется уплыв малоактивного фронтального подела. Зменливая хмарность, пероважно без опадков, только у ночи и раницей местами по полночи краины. Магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ад 2 да 9, месцамі да 11, ну а днём ад 14 да 20, па поўдні рэспублікі да 22 цяпла. У чацвер 1 кастрычніка Беларусь будзе знаходзіцца пад уплывам антыцыклону, чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман. Вецер усходній чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 2 да 8, месцамі да 10, ну а днём ад 14 да 21 цяпла.

Аня Домбровская на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усим и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже пероважно сонечно, без опадков. Температура по ветра от 18 до 20, а местами по Бересте еще не до 22 тепла. Ветер усходний и поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму.

0: А за господарством маем навіны з каардынацыйнай рады. Агульнае пасяджэнне прыняло рашэнне аб стварэнні камісіі па расследаванні злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Ачоліў камісію былы супрацоўнік пракуратуры з 20-гадовым стажам Аляксандр Ракіцкі. Пра сутнасць, мэтазгоднасць і першапачатковыя крокі новастворанай структуры ён распавёў в интервью рации.
1: Координационным советом создана комиссия по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. Комиссия будет заниматься независимым политико-правовым расследованием преступлений, совершенных представителями режима, будет устанавливать обстоятельства, способы и механизмы их подготовки и организации, определять роль отдельных лиц и институтов в совершении этих преступлений, и таким образом формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо Международным уголовным судом. Комиссия, как вы знаете, создана совсем недавно. Ближайшие шаги – это организационные такие мероприятия, чтобы наладить работу комиссии. Это в первую очередь принятие регламента соответствующей деятельности комиссии, определение основных направлений, по которым будет осуществляться работа, определение ответственных за те или иные направления деятельности комиссии. Будет решаться вопрос о создании независимого экспертного совета в ближайшее время, я так думаю, в который планируется привлечь представителей независимых организаций, таких как, например, «Весна», в обязательном порядке организация «НАУ», Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, Amnesty International, иных экспертов, которые могли бы содействовать и оказать помощь в работе комиссии.
2: До речи, как легко далося голосование? Ці все были за, ці, может быть, есть некие зауваги с боку інших сябров координаційної ради?
1: Голосование прошло достаточно успешно. Большинство представителей делегатов координаційної ради проголосовало за создание комиссии. Подавляющее большинство. В процессе подготовки положения о комиссии по расследованию преступлений были, конечно, несомненно, дискуссии. Была проведена определенная работа, в которой принимала участие фракция коалиции «Латушка и Рух за свободу» и фракция «Беларусь и день». В результате этого был создан, подготовлен проект положения, который был утвержден на общем заседании Координационного совета.
2: То может вашу комиссию звертаться, подавать материалы? Только сябры Координационной рады, эти просто граждане Беларуси, беларусы замежа?
1: Это будет установлено регламентом, который вот на сегодняшний день находится в стадии разработки. Планируется, что в комиссию могут обращаться как граждане, так и делегаты Координационного совета, так и представители независимых организаций. Каких-либо ограничений по тому, кто может обращаться в комиссию с какими-то заявлениями, либо свидетельскими показаниями, либо с иной информацией, которая может свидетельствовать о преступной деятельности представителей режима Лукашенко, нет.
2: Насколько вы будете увеличивать меркование стандарты европейских партнеров при документовании злочинства? Ведь мы кажем, по сути, у Новой Беларуси, и тому все документы будут собираться по тех принципах и законодательству, которые зарождены в Беларуси самой.
1: Основной подход такой, что документирование и формирование доказательной базы для о совершенных преступлениях будет формироваться, исходя из принципов, основных положений, конечно, национального законодательства. Но в определенных случаях, когда будут понятны перспективы для привлечения, допустим, определенного круга лиц к ответственности в рамках универсальной юрисдикции, либо Международным уголовным судом, то, соответственно, документирование будет происходить уже в соответствии со стандартами той или иной страны, либо со стандартами, признанными Международным уголовным судом.
2: И такое питание, как вы особисто оцениваете такие опошние заявы про пролески и сигналы от Ратислава Сікорського, того же у боку официального Менску, и типа уплывают такие дипломатичные зондажи, хистани на працу вашей комиссии?
1: Тут можно сказать следующее по этому вопросу. На сегодняшний день ни позиция Польши, ни позиция в целом Европейского Союза в отношении режима Лукашенко не претерпело никаких, абсолютно никаких изменений. Режим Лукашенко по-прежнему остается нелегитимным в официальных документах Евросоюза и Польши. Нет никаких признаков для изменения этой позиции в целом, как Евросоюза, так и Польши. Я не думаю, что именно вот эта встреча сама по себе, которая была проведена по инициативе представителей режима белорусского, как-то может повлиять на изменение в целом всего политического, так сказать, контента взаимоотношений между Белоруссией и Евросоюзом. И Польши в частности. Режим Лукашенко по-прежнему продолжает политически немотивированное преследование граждан, по-прежнему оказывает гибридное давление на страны Евросоюза, организуя нелегальную миграцию, являясь организатором нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Выносятся неправосудные приговоры, количество политзаключенных, общее количество не уменьшается. Если взять, например, сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
2: И, отповедно, ваша комиссия все это будет фиксовать, так, все это злочинство?
1: Все преступления, совершенные, совершаемые режимом Лукашенко и их представителями, то будем фиксировать, будем документировать, будем впоследствии Координационным советом, комиссия будет готовить соответствующие проекты резолюции, и будем надеяться, что Координационная рада будет принимать, и как в политическом роли, так и правовом эта оценка будет услышана как в Беларуси, так и партнерами Беларуси.
0: Па словах Александра Ракіцкага, камісія КР па расследаванні злачынства, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, плануе шчыльнае супрацоўніцтва з міжнароднымі праваабарончымі юрыдычнымі структурамі, сярод якіх структура АН па правах чалавека ў Беларусі, міжнародная платформа для Беларусі па прыцягненні вінаватых да адказнасці, Рада Еўропы, а таксама міжнародны крымінальны суд і органы універсальнай юрысдыкцыі еўрапейскіх краінаў.
3: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
4: Рація.ком.
5: Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифів да на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символи надії ставять люди-маяки, люди-маяки. На забытой Богом выспе один только человек. Ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь. Але свеціць маяк мору, і неважна, хто там ёсць. Без стомы і без стогну ён свеціць уначы, і

0: Што ж адбылося з беларускім актывістам Львом Міхеевым і чаму пасля 5 гадоў жыцця ў Грузіі ён апынуўся ў Арменіі? Пра гэта сам Леў распавёў у размове з маім калегам Сергеем Апановічам.
1: Я ведаю, што некалькі дзён назад, дакладней пятніца ці чацвер, гэта ўвечары адбывалася, вы паехалі мяняць ID-карту ў адзін з грузінскіх гарадоў. Што адбывалася з вамі там на месцы падчас вось гэтай замены ID, так званай ID-карты?
2: Я паехаў мяняць, предварительна напісаў заявленне за 2 недзелі. По процедуре. Это так делается, значит, департамент ее одобряет, эту мою заявку, и я уже потом в доме юстиции получаю новую видовую ID-карту. То же самое случилось и в этот раз. Я за 2 недели приехал, подал заявление, мне сказали приехать в какую-то дату, и вот в этот день я приехал в департамент миграции в Арткопе, деревня такая небольшая под Тбилиси. Записался в очередь, живая очередь, меня запустили внутрь, я там долго ждал, как бы бумагу решения не выносили, они обычно отдают документ, здесь как бы какое-то ожидание. Наконец мне сказали, что мне надо проехать с ними в департамент миграции уже в Тбилиси.
1: И это все отбывалось спокойно, те и некий гвалт яны до вас причиняли? Как это все отбывалось?
2: Это было спокойное задержание, без шума и пыли. Меня посадили в машину, значит, уже хотели у меня забрать средства связи, телефон, но я успел сообщить правозащитникам о том, что меня везут, значит, в департамент, и это как бы непредвиденная ситуация. Принудительно везут. В Тбилиси уже как бы я уже находился без средств связи. В кабинете долго ждали переводчика. Пришел переводчик и так называемый кейс-менеджер сообщил, что, оказывается, я нахожусь нелегально уже 23 июля. Нахожусь нелегально на территории Грузии. Там при всем, что мое дело рассматривалось в суде, в апелляционном суде. Значит, у меня был действующий документ на руках, и сейчас есть до 9 октября действовала моя ID-карта. Я не был вообще никак проинформирован о том, что суд состоялся без меня, и вердикт был отрицательный, о том, что я нахожусь уже в нелегальном положении. Ни со стороны департамента миграции, ни со стороны судебных органов я не получал никаких сообщений на этот счет. Я был твердо уверен, что я не нарушаю законы, я не собирался их нарушать ни в коем образом. Я всегда соблюдал все законы местные, которые там полагаются, как бы, просители убежища. Всегда был в контакте и на связи с департаментом. Ну, когда они мне звонили, я требования всегда реагировал оперативно. По уверенности в том, что я ничего не нарушаю, я просто пытался получить новый документ. Продлить свое пребывание, и вот оказался в такой ситуации, выбора без выбора, что я не легал, что у меня теперь депортация.
1: Я так разумею, что уже с Тбилиси вас повезли у бок мяжи армянской. Что отбывалось, каким чином вас там передали армянским помежникам? Что это отбывалось?
2: Ну, а дальше события развивались достаточно стремительно. Я могу опустить, наверное, эти подробности, там, как меня там держали, это не так интересно. Но суть в том, что кейс-менеджер, который занимается этими вопросами, значит, мне объявил, что у меня перед выбором без выбора. Когда, значит, я должен или согласиться, значит, добровольно, как бы, чтобы меня вывезли в какую-то страну, или меня вывезут, все равно вывезут, но только принудительно. Ну, список стран в моем случае явно недружественных. Там фигурировала Беларусь, Россия, Турция, Азербайджан, Кыргызстан, то есть везде, где есть риск выдачи по запросу. В Армению отправили, потому что в итоге я был вынужден выбрать Армению как вариант наиболее дружественный и наиболее безопасно для себя. Они оформили бумаги, да, посадили меня в машину, такую, значит, для перевозки задержанных, такой небольшой минивэн, и привезли на границу. Привезли на границу и там, значит, отправили на все 4 стороны, в сторону Армении.
1: После перехода мяжи у Армении, я так разумею, вас так само там затримали. Что отбывалось в Армении, когда вот вы потрапили на армянский бок?
2: Естественно, да. Дело в том, что тут же сама ситуация к этому располагала, потому что я еще в департаменте миграции Грузии говорю, что я нахожусь в разыскной базе, я знаю это, и я буду задержан в любой стране. То есть тут нарушаются мои права. Значит, ну, это их, естественно, не сильно взволновало. Значит, я с полным осознанием, что в Армении меня задержат. Как я и предполагал, значит, отношение будет лояльное, с пониманием. Значит, я подошел к пропускному пункту армянскому, значит, заявил, кто я, что я, значит, как я тут очутился. Сказал, что, наверное, вам придется меня задержать. То есть я был полностью готов к этому. Объявил свой паспорт. Вот. Мне дали посидеть спокойно, попить воды, пока они там разбирались. Ну и в итоге, конечно, я был задержан. Это все было, как бы, если так образно говоря, максимально лайтово. То есть меня привезли, значит, там недалеко, на Ноембриан, есть такой город, недалеко от границы, в полицейский участок. Меня оформили просто как задержанного. Ну, там стандартная процедура, там описали вещи, посадили в камеру. Значит, отношение было очень лояльным. Я просто даже отчасти благодарен тем сотрудникам этого учреждения за понимание. То есть они понимали, кто я, что я и что за ситуация. То есть они там подняли сразу, значит, список статей, по которым меня там якобы разыскивают. Оскорбление президента Лукашенко. Пошутил, что Лукашенко... Ну, не пошутил, как бы ремарку вставил, что Лукашенко это не президент самоназначенный. Они улыбнулись, посмеялись и кивнули, сказали, да, все понятно. То есть ко мне не было никаких вопросов. У меня бумага есть, даже еще выданная еще этим белорусской милиции о том, что... Я не имею криминального прошлого и судимости никакой. Очень недолго, это просто вот меня ближе к ночи привезли, да тут где-то часа 2-3 там описывали вещи, оформляли бумаги, вот. А в 2 часа, где-то примерно дня, следующего дня я уже был освобожден.
0: Гэтак распавядае Леў Міхеяў. На дадзены момант ён у Ерэване, дзе яму дапамагаюць беларускія актывісты і праваабаронцы. Плануе некаторы час пабыць у Арменіі і будзе шукаць магчымасць перабрацца ў Еўропу.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко призначив Павла Муравейку намісником керівника адміністрації президента. Раней Муравейко займав посаду начальника Генерального штабу Збройних сіл, першого намісника міністра оборони, а до гэтага був намісником дзяржсекретара Ради безпеки. На його на місце начальником Генерального штабу Збройних сіл призначений Володимир Белый. Павел Муравейко – доволі зауважная и нават скандальная фигура сярод белорусского генералитету. Народился в 71-м году в городе Марьиногорка Пуховицкого района, скончил Менское высшее военно-политическое огульновойсковое училище, в 2008 году – военную академию Генерального штаба Узброенных сил Российской Федерации. Для широкого громадства он стал вядомым у 23-м годзе, калі заявил, что, цитата, «Беларусь мае право просячы калідор у Литву силой зброї» у отказ на введение гэтай краіны санкцій. Тады гэтая заява нарабіла міжнародны скандал. У Міністэрства замежных справ Литвы был выкліканы часовы паверены справах Беларусі, ему уручили ноту протесту. Офіцыйны Менск ніякім чынам не падтрымаў гэтую заяву, але і не зрабіў ніякага прабачэння. Муравейка – адзін з нямногіх беларусаў, які мае расійскую ўзнагароду. У 19-м годзе яму уручыў ордэн дружбы скандальна вядомы расійскі пасол Міхаіл Бабіч, які вылучаўся асаблівай актыўнасцю на ніве інтэграцыі і нават быў адкліканы са сваёй пасады ў выніку патрабаванняў Лукашэнкі. Павел Латушка называл Муравейку разом с генералом Александром Вольфовичем российским лобби у белорусским силовым блоку. Навряд ли зараз магчыма однозначно оценить разъявление такого пророссийского генерала на посаде наместника керовника администрации. Хтось заявит, что он повеличивается уплыв России, а хтось скажет, что Лукашенко снял пророссийского генерала с посады керовника генерального штаба, с посады, где распрацовываются и принимаются наиважнейшие военно-стратегичные решения, и дослал его в администрацию президента, где той будет под контролем керовника администрации Дмитрия Крутого. Главное тем, что мне, как президенту и главнокомандующему Збройными силами, вельми важно иметь несколько альтернативных пунктов гледжання на ситуацию в наших силовых подразделениях. Вы подходите с моего пункта гледжання для этой роли, сказал про Муравейку сам Лукашенко. У белорусском керавництве уже довольно шмат выходцев силовых структур. Караев, Сергеенко, Вакульчик, Латышонок. Але дагэтуль у гэтым спісе былі пераважна выхадцы з КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў ці службы аховы. Ваенных фактычна не было. Не выключена, што сённяшняе прызначэнне Муравейкі ў адміністрацыю прэзідэнта ў пэўным сэнсе перамога вайсковых над чэкістамі. А Лукашэнка працягвае сваю заўсёдную лінію ўраўнаважваць уплыў розных сілавых структураў у кіраўніцтве.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Украина нанесла удар по предприемстве, где вырабатывают компоненты для российской ракеты «Орешник». Кая Калас попередила про новые гибридные атаки России. У Координационной Ради створили комиссию по расследованию злочинства режима Лукашенко.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Ростовской области России у вынику удара по оптико-механичном заводе были пошкоджены 5 вытворчих цехов. Про это поведомляют украинские медиа со посылкой на спадорожниковые сдымки. Наибольш потерпели лицейные и механичные цехи. А так само помешкание, где вырабатывают оптику, занимается сборкой и гальваникой. Украинский бок подтвердил удар по предприемству и заявил, что для атаки выкористовывались ракеты и реактивные дроны. На этом предприемстве вырабатывают компоненты для российской ракеты «Орешник». Само предприемство знаходится под международными санкциями. Верховная представница Евразвязу в замежных справах Кая Калас попередила про рызыки новых гибридных атак России. Про это она заявила 28 вересня перед встречей министра обороны краин Евразвязу у Брюсселе. Поводле Калас, европейские спецслужбы чекают новых спробов диверсии и нападу, накерованных на дестабилизацию и заполохвание громадства. На встрече министру планують обмерковать специальный протокол реагования на погрозы, которые находятся ниже за уровень озброенного нападу. Это протокол повинен визначить, як у таких випадках будуть дійничать країни ЄС, Єврокомісія і дипломатична служба Євразв'язу. Агульне посередження Координаційної ради Білорусі 25 вересня прийняло рішення об створенні комісії по розслідуванні злочинств, учинених представниками режиму Лукашенки. Очолює комісію екс-супрацовник прокуратури з 20-годовим стажем Олександр Ракіцький, який і розповідає про мети і першопочаткові кроки новоствореної структури.
4: Будуть встановлювати обстоятельства, способи і механізми їх підготовки і організації, определяти роль віддільних ліц і інститутів в вирішенні цих преступлень, формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами, судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом.
3: Окрамя захавання доказной базы для будущих судов, комиссия звертає увагу на протяг репрессий и сучасный стан с правами человека в Беларуси. Поводле оценок, реальная колькость политвязнів в Украине может досягать 7 тысяч человек, каже Александра Ракіцькі.
4: Выносятся неправосудные приговоры, количество политзаключенных, общее количество не уменьшается. Сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодня вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
3: Сярод найбліжэйшых планов комиссии – активное супрацовніцтва с международными партнерами, правоборонными организациями и структурами универсальной юрисдикции для наладжування процессу притягнення виноватых до отказности на международном узровні. У Белостоку отбувся буйный пожар на будовле на рогу вулиц Ценкевича и Ягенки. Огонь узник на даху будинка и хутка распавсюдился по будовничих материалах. Пожарные задейничали 12 разлик

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Александр Лукашенко прызначыў новага начальніка генштаба. Ім стаў генерал-майор Уладзімір Белы, а ягоны папярэднік Павел Муравейка атрымаў іншую пасаду. Ён стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта.
2: Муравейка – кадравы вайсковец, які да гэтага займаў ключавыя пасады ў беларускай арміі, а з 2021 года ўзначальваў генштаб. Пры гэтым ён вядомы не толькі сваёй ваеннай кар'ерай, але і публічнымі заявамі пра магчымасць ваеннага супрацьстаяння з Захадам.
1: Цяпер ваенны генерал аказваецца ўжо не ў міністэрстве абароны, а ў адміністрацыі Лукашэнкі. Што можа стаяць за такім кадравым рашэннем і якія задачы яму могуць даручыць?
2: І яшчэ навошта Лукашэнку чалавек з такім ваенным досведам менавіта ў сваёй адміністрацыі? Пра гэта мы пагаварылі з прадстаўніком ініцыятывы «Белпол» Уладзімірам Жыгарам.
1: Давайте паслухаем, як ён ацэньвае гэтае прызначэнне і што яно можа азначаць.
3: Павел Муравейка, які раней кіраваў генштабам, прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў Беларусі. Чым, на вашу думку, можа быць абумоўлена прызначэнне Павла Муравейкі намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта менавіта цяпер?
4: Ну, почему именно сейчас? Потому что буквально на днях ему исполнилось 55 лет. Поэтому это уже выход на пенсию по возрасту. И дабы такой человек далеко не отходил от системы, его назначили на эту должность именно прямо сейчас.
3: Але ўсё ж такі, навошта Лукашэнку патрэбны ў адміністрацыі чалавек з такім ваенным бэкграндам, калі паразважаць? Былы начальнік генштаба. Якія задачы яму могуць паручыць?
4: Ну, в основном это, конечно же, это преданность и верность Лукашенко. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что это такая достаточно стандартная процедура, которая заключается в продвижении людей с военным прошлым на такие административные должности. Люди с военным прошлым остаются рядом с Лукашенко, и это также можно рассматривать как некую часть милитаризации Беларуси. То есть, условно, вместо опытного, то есть квалифицированного человека – какими-то там большими знаниями, назначают человека с военными, с военным, скажем так, опытом и очень специфическими знаниями. Но для Лукашенко сейчас такие люди нужны, и поэтому, повторюсь, на всех этих позициях, когда мы видим назначение каких-то бывших военных, это в том числе можно рассматривать как отдельное звено милитаризации Беларуси.
3: Что вогуле вядома про Муравейку, як про фигуру? Чым ён вылучаецца сярод іншых беларускіх сілавікоў, чыноўнікаў і чаму Лукашенко можа яму так вось моцна давяраць?
4: Ну, это он ничем особенным не отличается. Он прыгал по многим должностям в системе Министерства обороны, и поэтому то, что сейчас его назначают, это просто лишь связано с тем, что у него, то есть, уже достигнут возраст 55 лет, и дабы этот человек, который, в общем-то, верой и правдой служил режиму, не отошел, скажем, далеко, чтобы его те знания, те умения, которые у него есть, которые так нужны режиму, чтобы они, ну, не исчезли, его назначают на должность, которая, по сути, мы все же прекрасно понимаем, что он будет просто выполнять то, что указывает, на что указывает Лукашенко, то есть никакой там самодеятельности, самостоятельности у него нету. Он абсолютная часть системы, будет делать то, что необходимо в самой этой системе.
3: То бок, мы уже поразмаўлялі про милитаризацию, так, вось апарата агулам, и можем, напэўна, казаць, что можем разглядаць гэтае прызначэнне як сигнал про ўзмацненне такой военной, силовой, складовой у працы администрации.
4: Это в целом попадает в канву того, что сейчас происходит в Беларуси, когда на школах появляются опять военные руки, когда на предприятиях назначаются не профессионалы, то есть неопытные люди именно с той или иной, там, скажем так, профилем, а бывшие силовики, когда на такие должности назначаются тоже военные. То есть это в целом Лукашенко ставит на все позиции, окружает себя людьми, которым он доверяет, которые имеют военное прошлое, которые, по его мнению, его не предадут в какой-нибудь очень там экстренный момент. И все то, что происходит в Беларуси, в принципе, подпадает под так называемую милитаризацию, и этому удивляться не приходится.
3: Какая роля у Вогуля Муравейки будет зараз у аппарате?
4: Четко, в общем-то, то же самое, что он делал в армии, четко и беспрекословно выполняет все приказы, которые поступит, он не будет заниматься чем-то там новаторским, он не будет заниматься какой-то самодеятельностью. Все, что необходимо системе, будет выполняться, его будут отправлять решать вопросы те, которые ставятся перед ним сверху.
1: Вы слухали размову с прадстаўніком ініцыятывы Белполу Владимиром Жыгаром, які пракаментаваў кадравыя перастаноўкі ў адміністрацыйным апараце Лукашэнкі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
5: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
2: Оккупация под стиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
6: Для государства главное контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. У Лос-Анджелесе адбылася цырымонія ўручэння прэміі MTV VMA, па выніках якой амерыканская спявачка Тэйлар Свіфт стала самай тытулаванай артысткай. Яна ўпершыню атрымала ўзнагароду лепшая рэжысёр-выканаўца. Раней спявачка дзяліла лідарства па колькасці ўзнагарод з Бейонсе. У абедзвюх было па 30 статуэтак. Таксама Тэйлар атрымала галоўны прыз вечара. Відэа года за кліп The Fate of Ophelia з альбома The Life of a Showgirl. Я пачала здымаць музычныя кліпы і ўдзельнічаць у іх стварэнні 20 гадоў таму. Дзякуючы вам, мае фанаты, гэта так весела, сказала яна ў сваёй прамове. Атрыманую ўзнагароду дзяўчына прысвяціла нядаўна памёрлай кантры спявачцы Долі Партан. Я думаю, нам усім вельмі пашанцавала, што мы некі час дзялілі гэтую планету з Долі Партан, сказала Свіфт. Прынц Гары расказаў пра вяртанне ў Вялікабрытанію. Ён вярнуўся на радзіму з ЗША разам з Меган Маркл і дзецьмі, 7-гадовым Арчы і 5-гадовай Лілібет. Гэта было выдатна. Было выдатна вярнуцца на брытанскую зямлю. Дзеці задаволеныя школай, і гэта дае мне магчымасць па-сапраўднаму засяродзіцца на гульнях непакараных, якія пройдуць у Бірмінгеме ў ліпені наступнага года, сказаў ён журналісту CTV. Гары і Меган разам з дзецьмі вярнуліся ў Вялікабрытанію ў канцы жніўня пасля 6 гадоў жыцця ў Каліфорніі. З пачатку новага навучальнага года Арчы і Лілібет пайшлі ў адну з мясцовых школ, але іх ужо давялося перавесці ў іншую школу з-за асцярог за бяспеку. Паводле інфармацыі Sky News, непакой сям'і быў звязаны з дарогай да іх дома да школы. Пасля вяртання ў Вялікабрытанію Гары і Меган застаюцца прыватнымі асобамі і не выконваюць абавязкаў працуючых членаў каралеўскай сям'і. Ганкураўская акадэмія выключыла дэбютны раман канадска-гаіцянскага пісьменніка Тэлісана Арыльена. Раман называецца «Альбо так, альбо памерці». Ён быў выключаны са спісу прэтэндэнтаў пасля абвінавачванняў у выкарыстанні штучнага інтэлекту. Пра гэта паведамляе The Guardian. Акадэмія імкнецца захаваць аўтарытэт ганкураўскай прэміі і самой акадэміі, галоўная задача якой – падтрымліваць і адзначаць літаратуру, якую ствараюць жанчыны і мужчыны. «Мы не падтрымліваем і не ўхваляем стварэння тэкстаў з дапамогай ШИ», гаворыцца ў афіцыйнай заяве акадэміі. Акадэмія спаслалася на іншыя абвінавачванні ў плагіяце і на вынікі некалькіх незалежных даследаванняў і журналісцкіх расследаванняў. Паводле іх, раман па ўсёй бачнасці ў значнай ступені з'яўляецца прадуктам ШИ. Раман расказвае пра настаўніка з Гаіці, які уцякае ад жорсткасці мясцовых груповак і праз 12 краін дабіраецца да Канады. Кніга выйшла ў жніўні і стала популярнай у Францыі. Яна атрымала прэмію ФНАК за лепшы раман, а яе наклад наблізіўся да 35 тысяч асобнікаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускі рэжысёр Андрэй Кудзіненка 2 месяцы таму з'ехаў з Беларусі. Перад гэтым сілавікі прыйшлі з ператрусамі ў ягоную кватэру і ў кінашколу «Кінакалайдер», якую ён заснаваў.
0: Пасля гэтага, паводле Кудзіненкі, сілавікі атрымалі доступ да ягоных акаўнтаў у месенджерах і соцсетках. Пад увагай апынулася і ягоная вядомая стужка «Акупацыя містэрыі», фільм, які выйшаў яшчэ ў 2004 годзе і стаў адной з прыкметных прац беларускага незалежнага кіно.
1: Пры гэтым Кудзіненка да апошняга працягваў працаваць у Беларусі, нягледзячы на ціск на незалежных творцаў. Цяпер рэжысёр знаходзіцца за мяжой і спрабуе працягваць сваю працу ўжо ў эміграцыі.
0: Чаму Кудзіненка так доўга заставаўся ў Беларусі? Што сёння адбываецца з незалежным беларускім кіно і ці ёсць у яго будучыня ў эміграцыі?
1: Пра гэта і не толькі слухаем у размове рэжысёра з рэдактаркай Еўрарадыё Марыі Калеснікавай.
2: Самае цікавае, сябры, што Андрэй усе апошнія 6 гадоў жыў у Беларусі і толькі нядаўна выехаў праз тое, што да яго прыйшлі сілавікі.
3: Ну так.
2: Як гэта было усе гэтыя 6 гадоў знаходзіцца ў Беларусі?
3: Ну, было не проста, но это была принципиальная моя позиция, потому что я такой придумал для себя форму существования и художника, и общества, и культуры, которая может быть в авторитарном обществе она оказалась, что у нас все-таки тоталитарное общество. И это очень рифмовалось с моим проектом «Оккупация мистерии», который был запрещен в 2005 году. Да? Но тогда запретили фильм, а сейчас запретили деятельность. Тогда мне запретили просто работать в государственных структурах, а сейчас просто запретили любую деятельность. И мало того, что еще угрожали, так сказать, свободой. Так сказать. То есть это показывает, что время за 20 лет тотально изменилось, и мы перешли в другую фазу вообще состояния общества. И этот вот кейс новый вот моего кинопространства «Киноколлайдер», он и показывает такой, он, я как называю, оптический прибор, стал детектором или индикатором состояния современного белорусского общества, что это абсолютно тоталитарная система, где, которая не дает ни грамма какой-то автономии, свободной жизни, государство лезет в твою частную жизнь, в твою там, переписку, в твою интимную жизнь и творческую и так далее.
2: Ну, вось цягам гэтых 6 гадоў у вас была свая кінашкола, кінакалайдер, і я так разумею, што вы стараліся максімальна, па максімуму, як бы, функцыянаваць як рэжысёр, які можа даць адукацыю, нейкае такое больш шырокае ўяўленне пра кіно і пра свет тым, хто прыходзіў да вас у школу, так? Гэта быў такі нейкі адукацыйная місія, так?
3: Не только.
2: Не только, да. Ага.
3: Потому что я говорю, что я архитектор культуры, а не просто кинорежиссер или преподаватель и так далее. Потому что и у нас не киношкола. И она не три года, не 6 лет. Это такое, можно сказать, кинопространство, креативное, автономное пространство, где были и кинокурсы, и была кинолаборатория, киноклуб. У нас был литературный клуб, и творческие встречи, и лекции, и был там кружок по вырезанию коллажей и песочная анимация. То есть это такой, можно сказать, нетворкинг, экосистема, я называю это машина производства культуры. И это такой способ существования мне самому, потому что мне все время было тяжело работать в Беларуси с 2005 года, потому что запрет вот в государственных учреждениях. Ну, потом появились после 2020 года новые запреты, там больше 5-6 списков, и ты уже не можешь вообще не вести никакую деятельность. И мне было интересно найти какую-то свою нишу, и новое время дает новый способ существования искусства. И, ну, а искусство 21 века – это не искусство 20-го. Искусство 20 века – это артефакты, там, это кинофильм, книжка и так далее. А искусство уже 21 века и конца 20-го – это уже художник организовывает некое пространство, ситуацию, и это способ существования, жизни, творчества, где образование вместе с индустрией, просвещением, жизнью. Поэтому это не просто киношкола.
2: Угу. Ну і таму, магчыма, не дзіва, што вамі зацікавіліся, кінашкола зацікавілася, ну, умоўнай, так, таму што, ну, цяпер у Беларусі нейкія творчыя адзінкі, якія не маюць умоўнай ліцэнзіі, так, ці ідэалагічнага дабра, ну, яны проста не могуць функцыянаваць.
3: Ну, вот у нас была лицензия.
2: А, еще же была лицензия.
3: Конечно, была. И мы платили налоги, все это существовало официально. Это ООО «Киноколлайдер». Да, и мы выдавали лицензии государственного образца. Это как дополнительное образование, ну, что касается кинокурсов. Да. Ну, конечно, я знал условия игры, правила игры, и мы широко не делали рекламы, а брали такой свой ограниченный все-таки круг. И с сарафанным методом, больше через Инстаграм, это не лезли ни в какую-то широкую рекламу. И понимая, что если вылезти ярко, сразу попадешь под радары. И очень важно то, что еще проявилось в итоге, как работает сейчас власть, например. Да? Для власти очень важно быть невидимым. Если раньше это было какие-то публичные, там люди признавались на камеру, что они сделали плохое, там каялись. А сейчас все репрессии идут тише травы, ниже воды. И это новая абсолютно тактика. Они не прекращаются, а с мая где-то они стали усиливаться. Вот я, хотя не мониторил последнее время вообще, потому что очень много было на мне организационных всяких и творческих задач, но где-то с мая я уже почувствовал, что происходит, ну, что идут задержания по 20-му году, по 5-му кругу, все это продолжается, и берутся сфера, которая, ну, уже были там репрессии.
2: Отпрацеванные сферы.
3: Да, да, да. Но И особенно где-то с весны, ну, где-то с мая, ну, я это связывал с разными, там, если анализировать, может, это связано там с напряжением там на войне, да, может, с новой мобилизацией, может, с какими-то планами гибридной войны с Европой, там, я не знаю, может, это связано с выпущенными заложниками и нужны другие. Может, машина эта, которая работает, ей нужно, она разогналась, а у нее нету...
2: Взломались и тормозы?
3: Не надо. Ну, как она может... Она же не может остановиться, она будет работать дальше, да? И это даже заметно, что людей даже вот уже... Ну, может, Володарк уже как бы сделали не тюрьмой, и, может, мест нет уже. Людей просто забирают у них документов, и они находятся в подвешенном состоянии, не понимая, будет суд, не будет суд, идет следствие. И вот читаю сейчас уже много... как люди по полгода, по году ждут, по полтора, а потом к ним приходят, сажают их. И вот это такое ощущение абсолютно кавкианское, да, потому что... И еще такой момент, где-то в последнее время особое внимание стали к воспитанию и образованию, именно вне государственного.
0: Працягваем слухаць размову з рэжысёрам Андрэем Кудзіненкам.
2: То, што вы выбудалі ўжо, як бы сабе ўявілі гэтую стратэгію, вось цяпер вылішчы, гэта было ўсё ж наіўна? Ці не варта было ўсё ж тады яшчэ там у 20-21 годзе з'язджаць, калі ўсе з'язджалі? Ці ўсё ж вось вы мяркуеце, што як бы вашыя мэты, якія вы ставілі там на бліжэйшыя 6 гадоў, яны ўсё ж вось спраўдзіліся?
3: Ну, знаеце, я же художнік, артист, просто не жывапісец, а артист. В смысле, это работы с обществом и государством тоже, и с культурой. И поэтому для меня очень важно было и создавать вот эту, как говорил Йозеф Бойс, социальную скульптуру, работать с обществом и понимать её рамки, потому что искусство всё время проверяет границы. Потому что существую, я понимаю, понимал, что существую такой во временной автономной зоне, как был хронотоп, когда мы собирались, собирали только своих и расходились. И нас никто не мог запеленговать. Они знали, что выходили фильмы. Они сами не могут, там, Академия искусств не может за 3 года снять, там, начинают одну работу снимать, это сомнительное качество. А у нас там за неделю возникают там, ну, шедевры, так сказать. Иногда слабее фильмы, конечно. И это тоже было резонансно. Но когда ты стал институцией, конечно, вот это и было, так сказать. Хотя ты... Я там спрашивал разных людей, которые там имеют влияние, они говорят, да ты не переживай, ты ведешь себя правильно, там все нормально, вы не высовываетесь там. Ну, еще второй тоже момент, всегда же думаешь, что это же я. У меня все получится. Я пробегу между всех строек. Это я везучий. И третье, конечно, что я думаю, что это была отчасти ошибка выжившего. Когда ты думаешь, что с тобой не происходит, а происходит рядом с кем-то. Ну, это же известная история. Пока пришли за соседом, думали, что за нами не придут, так сказать. И, ну, с другой стороны, это показатель был хороший. Ну, наш проект, мой проект – это «Киноколлайдер». Он в соавторстве с репрессиями, он перешел в другую форму онтологического существования искусства. Потому что он стал уже детектором, так вот я говорю, индикатором состояния. И из коллективного проекта он превратился в такой многофункциональный проект в одном субъекте во мне. Я уже и свидетель, и медиатор, и медиум одновременно, и архив. И получил, и стало событием. Потому что также оккупация, это же был фильм не политический никакой. Он благодаря цензуре он стал вдруг политическим событием, так сказать. Причем международным такого, очень широкого. Там я был везде, от Америки до Тайваня. Так. И тут тоже такая какая-то тихая деятельность, вроде там киношколы, как все считали, вдруг получила какой-то выхлоп такой, резонанс. Потому что все многие говорили, ну, а ваш-то за что, так сказать. Ну, и с другой стороны, это, конечно... Мне показалось, что я нашел какой-то универсальный метод существования в такой системе, ну, имея в голове, значит, вот Советский Союз, там же были Леонозновские школы, там московский концептуализм, там питерский рок, который даже был под КГБ эгидой находился. Но, видно, там люди были более просвещенные все-таки, а тут все-таки идет деградация уже тотальная, и нет никакого даже неформального уже общения представителей власти и... их художников, например, да? Если еще там нулевые пытался кто-то там вызывать, разговаривать, там мониторить чего-то. Сейчас просто зачищают, просто убивают. И это вот главный показатель нашего кейса этого кінакалайдера.
2: Як увогуле вы ацэньваеце тое, што цяпер адбываецца ў беларускай кінаіндустрыі? Як гэта ўсё выглядае? Вось не з пункту гледзяча там вось чалавек, які не мае дачынення да кіно, вось як я, напрыклад, mm-hmm. так, а вось з пункту гледжання чалавека знутры сферы.
3: Ну, я вспомнил, мы проводили последний хронотоп, и там было несколько отличных фильмов, и один из режиссеров сказал, что вы больше, чем вся индустрия белорусская и так далее. И я вспомнил эту фразу Гребенщикова 80-х годов, я один за всю индустрию, так сказать, музыкальную. Потому что то, что делается, конечно, в белорусском кино, это ужас, конечно. Ее нету, этой индустрии. Потому что есть какие-то заказные странные фильмы, и они с каждым годом все худшего качества.
2: Это вы про то, что робится именно у Минску, про Минск, про Беларусь фильм?
3: Не то. Ну, в Беларуси снимаются же и российские проекты, там, узбекские проекты. Но это в основном такое кино, какой-то пост... советско-патриотическое и очень плохого как бы качества. И, ну, это заказное кино вообще, на самом деле. Сейчас вообще и в России уже не осталось никаких фильмов на какую-то более нейтральную тему. Идет просто заказ. Либо они такую развлекаловку делают, как бы сказки, либо идет такой заказ про патриотизм, войну. Все должны быть... Причем странную форму, если в советское время еще были какие-то фильмы, ну разного.
2: Про любовь.
3: Не, даже военные фильмы были, там, Германа, там, я не знаю, Тарковского, там, у нас, там, и, там Иван Макарыч, там, или по Быкову, там, родом из детства, там, Турова. Ну, это были совершенно широкий спектр отношений. Ну, там люди уже войну прошли, они же знали. У этих же остались только симулякры, просто вот какой-то... Матрица пропагандистская у них осталась, и вот никакого слова не должно быть. Сейчас не может быть такой фильм, как «Оккупация мистерии», они просто посадили бы меня за... Ну, это фильм, который просто за экстремизм уже сразу сажать.
2: Зарыша, вы здесь сказали в интервью, что этим фильмом там занимаются эти следствия.
3: Ну, да, стали интересоваться тоже. Ну, как донеслось до меня.
2: Цикаво, что...
3: Со мной боятся общаться, я же экстремист сейчас, нельзя уже бояться говорить. Ну, тоже ищут какие-то... Ну, а так они же задним числом же все делают. Там ты работаешь там с Белсатом, а потом признают экстремистской организацией, а потом за это сажают в тюрьму, например. Поэтому все же задним числом работает. Поэтому вот отсутствие тоже... Это примета времени, что отсутствие вообще какой-то законности, да? Ну, если там на обыске тебе не показывают документы, не дают тебе... Про адвоката вообще лучше молчать. Это вызывает ненависть. Потом не копии протокола, не забирают у тебя технику, не дают никакой бумажки. Забрали у тебя документы, тоже ничего не об изъятии. Насколько забрали? И все. И что это? Кто это? Может, это были не госорганы, может, это какая-то банда пришла. А может, это то же самое.
2: І сярод тых, хто вамі займаўся, быў следчы, які хадзіў у кінакалайдер. Вось гэта цікава.
3: Да, он был маскін, но я его знал по глазам і по росту, і по манерам.
2: Ага. То бок за вамі сачылі, можна
3: сказаць? Ну, маніторілі уже, да. Маніторілі. Ну, вот тоже, значит, уже были на крючке. Ну, потом мне сказали, что может и нет. А с другой стороны, там ничего такого особенного не было. Хотя он уже называл, что вот на этой лекции было там, уже там были антирусские тексты. Вот. Я говорю, какие антирусские? Ну, про белорусскую философию. Я говорю, а белорусская – это значит против. Ну, да, для них – да. Потому что очень легко же наше государство дает вот эту вот культуру, берет нефть, там, что хочешь, крутит с ней, там, растворители и так далее. Но не дай бог в этой сфере, почему, когда ты с оккупацией попал, там, какой-то намек, что там плохой русский якобы, этот партизан из России, значит, ты против русских, и нам с русскими нельзя ссориться. И вот это сразу идеологически всегда следили, сейчас особенно рьяно. Сейчас пошел такой десант просто русской культуры, потому что много приехало сейчас, когда интернет стали еще запрещать, и после войны много приехало релокантов, которые, ну, там под санкции попали, там IT-компании какие-то. Многие не хотят уезжать далеко там и ездить близко в Россию. А там сейчас во всех театрах уже русские режиссеры ставят. Кино снимают, 3 фильма сняли русские режиссеры, вот последних. У нас и так их не хватает, а тут, причем режиссеры не самые лучшие, а самые худшие, я считаю. Да.
2: Как было, что глядеть русским?
3: Ну, это одна из, наверное, у них такая тема, что кто в театры ходит, так сказать, ну, театр вообще убит полностью. Если кино, кино так и не было, по большому счету, все-таки театр у нас как-то существовал там, ну, очагово так немножко. И сейчас даже вот эти очаги, их уже все.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Социальную сетку ТРЭЦ назвали в Беларуси «погрозы безпецы». Совершение реконструкции Червоного костела у Минску знов отклали. Беларусь осудили за подрыхтовку диверсии у Польшчы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Министерство внутренних справ Беларуси обвестило ТРЭЦ

0: zabawać.
1: Радио Рация. Семя Тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.